Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здай опа изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми е видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажје диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске раје ме имајо, глега норчка правјо и ме цркљајо. За мене проблемо ни овир, резу кар сам нор, јас мам кром.